так. Таке у нас не пишли в одну цифру с накрадину. Далека на матрик, кинко с нафанш, кинка потопи, скинка херонтко, мики, тека пашна флофин, кун скир. Скир кон скор, иска флоко башка там, та кинка дору, кашна та кинка маска. Така шна у вас, та коринки масни, та пушна пашпаха мики, кустофу, та капу, мика, та лау, скир, вехи штафан, эх, мишни хор, эх, мака, снова.